0: Сегодня я ел пирогу, я ел пельмени, я пил квас, я заварил черный чай, я ел суши, я ел чили, я ел анализованные суши, я ел...
1: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...

0: Вот на Яел Пирогус, Яел Плини, я пил квас, я ржан черный чай, я ел суши, я ел чи, я ел панерзупные суши, я ел... Хорошо. Там я ел сыр, я ел молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... Я ел кузе, я ел шоколад, я ел мабухинчикса. Это было жутко.
1: Вид.
2: Да. Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.